0: чем дую на какая рассуда еще не был. Личным театром свалом на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

70 дую МГц дождем, летящим газом свалом на спервара. Радио Статус Капсель.